Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая. Но на

0: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 июля, в Омске утром возможен дождь. Температура днем плюс 24. Ветер северо-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
3: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечен в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском.
3: Классы до 16 человек и никаких домашних заданий.
2: Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
4: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова, 2/2.
5: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
6: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
7: Империя колодок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
8: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
9: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33-55-22.
10: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9. Стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло! Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Подожди.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 июля, в Омске утром возможен дождь. Температура днем плюс 24. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. ИП Донский Денис Сергеевич, ОГРН 5-650-0-28-716.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Омск! Встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
5: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова, 53, Мира, 69, корпус 3, 22-го партъезда, 51-Б.
6: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Чем дольше слушаешь,

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В текущем сезоне около 386 тысяч жителей России обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Для россиян уголовная ответственность может наступить, если сумма неуплаченных налогов за период в пределах трех финансовых лет подряд превысила 2 миллиона 700 тысяч рублей. Голливудский актер Энтони Хопкинс готовится к выходу своего первого музыкального альбома. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В текущем сезоне около 386 тысяч жителей России обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Несмотря на значительное число обращений, этот показатель на 21% ниже значения.

0: ограничений, зафиксированных в 2025 году. Согласно данным ведомства, в 2026 вакцинацию против клещевого энцефалита прошли более 3,5 миллионов граждан. Наиболее высокая активность клещей и, как следствие, наибольшее количество жалоб на укусы отмечены в Магаданской области, Камчатском крае, Крыму, а также в республиках Северная Осетия, Дагестан и Мордовия. Для снижения рисков на территории страны проводятся профилактические акарицидные обработки. Для россиян уголовная ответственность может наступить, если сумма неуплаченных налогов за период в пределах 3 финансовых лет подряд превысила 2 миллиона 700 тысяч рублей, а следствие доказало умышленное уклонение. Особо крупным размером считается сумма более 13,5 миллионов, об этом рассказал юрист Сергей Колосков. Главным риском становится не само доначисление налогов, а крупная непогашенная недоимка. По его словам, особую осторожность необходимо соблюдать при работе с бюджетными средствами. В этом случае налоговую схему могут квалифицировать не только как уклонение от уплаты налогов, но и как мошенничество. И в завершении выпуска. Оскароносный голливудский актер Энтони Хопкинс готовится к выходу своего первого музыкального альбома, об этом пишет Variety. В августе лейбл Decca Classics выпустит дебютный альбом 88-летнего артиста под названием Life is a Dream. В него войдут произведения, над которыми Хопкинс работал на протяжении 60 лет. Запись композиций, созданных звездой «Молчание ягнят», прошла при участии оркестра филармонии под управлением дирижера Густава Дудамеля. Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет. С детства он исполнял произведения Бетховена и Шопена, а в подростковом возрасте сочинял музыку для местных театральных постановок. В беседе с изданием актер заявил, что музыка была его первым желанием и первой мечтой. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 15 июля, в Омске утром возможен дождь. Температура днем плюс 24. Ветер северо-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров. Ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-207.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папи».

0: Платинум. 8 рулонов. 249,90. Держим курс на маяк. Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
1: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
2: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.

0: Любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
6: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
5: А что можно делать?
6: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
5: А официанты и администратор?
6: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
5: То есть можно начать проще?
6: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
5: Нормально.
6: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com.
7: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Радио Ваня бодрит и освежает.

спичкой и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 июля, в Омске утром возможен дождь. Температура днем плюс 24. Ветер северо-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров. Ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
2: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Я больше не боюсь.
6: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
7: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
10: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
14: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
15: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
14: Прям так и написать?
15: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
14: А дальше?
15: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить? Какую комбо собрать? Какую акцию запустить?
14: Это уже похоже на нормального помощника.
15: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
16: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
17: 12+.
16: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.
18: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одет.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: После выхода на пенсию россияне могут рассчитывать не только на ежемесячные выплаты, но и на целый набор мер поддержки. Жителям страны не требуется получать никаких дополнительных разрешительных документов для строительства бани. На Маврикии пройдет фестиваль российского кино. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. После выхода на пенсию россияне могут рассчитывать не только на ежемесячные выплаты, но и на целый набор мер поддержки. Часть из них начинает действовать автоматически, однако некоторые льготы придется оформить самостоятельно. На это обратила внимание обозреватель Елена Хмель. Одно из самых заметных преимуществ касается налогов. Пенсионеров освобождают от уплаты налога на один объект каждого вида недвижимости, например, квартиру, дом или гараж. Кроме того, налог не начисляется на 6 соток земельного участка. Во многих регионах действует и послабление по транспортному налогу. Их условия отличаются в зависимости от субъекта России, поэтому для получения льготы обычно нужно обратиться в налоговую инспекцию с заявлением. Россиянам не требуется получать никаких дополнительных разрешительных документов для строительства бани. Согласно градостроительному кодексу, они относятся к постройкам вспомогательного использования. Это касается как садовых участков, так и территорий, предназначенных для индивидуальных.

0: индивидуального жилищного строительства, объяснил в беседе с РТ глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, правила требуют, чтобы баня располагалась на расстоянии не менее 1 метра от границы соседнего участка и не менее 8 метров от жилого дома. Кроме того, по противопожарным требованиям такие постройки располагаются на участке в зависимости от материала. Так, если это деревянное строение, то между ними должно быть не менее 15 метров. И в завершении выпуска: на Маврикии пройдет фестиваль российского кино. Об этом сообщили в пресс-службе Роскино. Маврикийцы знают и любят советское кино, поэтому мы решили приложить максимум усилий, чтобы и российское кино они знали и понимали. Это сближает наши страны и дает возможность даже в Индийском океане почувствовать, чем живет, за что борется и чем гордится Россия, заявила посол Российской Федерации в Республике Маврикии Ирада Зейналова. Фестиваль состоится с 17 июля по 23 августа в столице республики Порт-Луи. В рамках мероприятия состоится показ российско-китайского фильма «Красный шоу». И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 15 июля, в Омске утром возможен дождь. Температура днем плюс 24. Ветер северо-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство вовлечен в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском.
3: Классы до 16 человек и никаких домашних заданий.
2: Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
4: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Солнце, пляж.
6: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
5: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
6: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
7: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
8: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33-55-22.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 15 июля, в Омске утром возможен дождь. Температура днем плюс 24. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная, 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ибатанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-553-28-716.
3: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженые 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
10: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
9: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
10: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
11: Не светло.
12: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей», проект «Медикал».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Наиболее высокие ожидания по зарплате в 2026 году среди россиян отмечены у специалистов в сфере стратегии. После выхода на пенсию россияне могут рассчитывать не только на ежемесячные выплаты, но и на целый набор мер поддержки. Оскароносный голливудский актер готовится к выходу своего первого музыкального альбома. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Наиболее высокие ожидания по зарплате в июне 2026 года среди россиян отмечены у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга, а также высшего и среднего менеджмента и у работников сельскохозяйственной отрасли, следует из исследования HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости. Самые высокие зарплатные ожидания в июне зафиксированы у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга – 170 тысяч рублей, высшего и среднего менеджмента – 160 тысяч, а также у работников сельскохозяйственной отрасли 120 тысяч рублей, говорится в сообщении. При этом почти каждый второй россиянин не готов снижать свои зарплатные ожидания ради сохранения нынешнего места работы или гарантированного трудоустройства на новую должность. После выхода на пенсию россияне могут рассчитывать не только на ежемесячные выплаты, но и на целый набор мер поддержки. Часть из них начинает действовать автоматически, однако некоторые льготы придется оформить самостоятельно. На это обратила внимание обозреватель Елена Хмель. Одно из самых заметных преимуществ касается налогов. Пенсионеров освобождают от уплаты налога на один объект каждого вида недвижимости, например, квартиру, дом или гараж. Кроме того, налог не начисляется на 6 соток земельного участка. Во многих регионах действуют и послабления по транспортному налогу. Их условия отличаются в зависимости от субъекта России, поэтому для получения льготы обычно нужно обратиться в налоговую инспекцию с заявлением. И в завершении выпуска оскароносный голливудский актер Энтони Хопкинс готовится к выходу своего первого музыкального альбома, об этом пишет Variety. В августе лейбл Decca Classics выпустит

0: Дебютный альбом 88-летнего артиста под названием «Life is a Dream». В него войдут произведения, над которыми Хопкинс работал на протяжении 60 лет. Запись композиций, созданных звездой «Молчание ягнят», прошла при участии оркестра филармонии под управлением дирижера Густава Дудамеля. Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет. С детства он исполнял произведения Бетховена и Шопена, а в подростковом возрасте сочинял музыку для местных театральных постановок. В беседе с изданием актер заявил, что музыка была его первым желанием и первой мечтой. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 15 июля, в Омске утром возможен дождь. Температура днем плюс 24. Ветер северо-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан «Белджи С-50». Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи – это уже новый уровень, и мы его достигли, за что всем полагаются награды.
7: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор Сервис. Волгоградская 63/1. Звоните 69-95-25.
8: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-207.
11: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
12: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
13: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33-55-22.
15: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
16: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
17: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9. Стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
18: Телефон рекламной службы 53 42 80.
19: Тополиный пух. Жара. Июль.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай за.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 июля, в Омске утром возможен дождь. Температура днем плюс 24. Ветер северо-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня». Фудкарт.

0: Новая дофаминовая коллекция роллов. Только в Food Garden.
1: ИП Мухачёва, Валентина Евгеньевна, ОГРН 319-554-3045-901.
2: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51-Б.
3: Омск. Встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипетанский Денис Сергеевич. ОГРН 5650-0-2716.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
6: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова 2/2.
7: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
8: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло.
11: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В текущем сезоне около 386 тысяч жителей России обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Для россиян уголовная ответственность может наступить, если сумма неуплаченных налогов за период в пределах трех финансовых лет подряд превысила 2 миллиона 700 тысяч рублей. Голливудский актер Энтони Хопкинс готовится к выходу своего первого музыкального альбома. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В текущем сезоне около 386 тысяч жителей России обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Несмотря на значительное число обращений, этот показатель на 21% ниже значений, зафиксированных в 2025 году. Согласно данным ведомства, в 2026 вакцинацию против клещевого энцефалита прошли более 3,5 миллионов граждан. Наиболее высокая активность клещей и, как следствие, наибольшее количество жалоб на укусы – отмечены в Магаданской области, Камчатском крае, Крыму, а также в республиках Северная Осетия, Дагестан и Мордовия. Для снижения рисков на территории страны проводятся профилактические акарицидные обработки. Для россиян уголовная ответственность может наступить, если сумма неуплаченных налогов за период в пределах трех финансовых лет подряд превысила 2 миллиона 700 тысяч рублей, а следствие доказало умышленное уклонение. Особо крупным размером считается сумма более 13,5 миллионов, об этом рассказал юрист Сергей Колосков. Главным риском становится не само доначисление налогов, а крупная непогашенная недоимка. По его словам, особую осторожность необходимо соблюдать при работе с бюджетными средствами. В этом случае налоговую схему могут квалифицировать не только как уклонение от уплаты налогов, но и как мошенничество. И в завершении выпуска. Оскароносный голливудский актер Энтони Хопкинс готовится к выходу своего первого музыкального альбома, об этом пишет Variety. В августе лейбл Decca Classics выпустит дебютный альбом 88-летнего артиста под названием Life is a Dream. В него войдут произведения, над которыми Хопкинс работал на протяжении 60 лет. Запись композиций, созданных звездой «Молчание ягнят», прошла при участии оркестра филармонии под управлением дирижера Густава Дудамеля. Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет. С детства он исполнял произведения Бетховена и Шопена, а в подростковом возрасте сочинял музыку для местных театральных постановок. В беседе с изданием актер заявил, что музыка была его первым желанием и первой мечтой. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 15 июля, в Омске утром возможен дождь. Температура днем плюс 24. Ветер северо-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Лето, солнце и жара.
3: В Доброцен идти пора.
0: Нужно срочно закупаться.
2: Едем в Доброцен. Ура!
0: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
3: Доброцен. Значит, можно купить больше.
4: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
6: Чувство вкуса постоянно приведет.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Не светло.
5: Застройщик ООО «Сэмильничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 июля, в Омске утром возможен дождь. Температура днем плюс 24. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль55». 35-33-34 35-33-34 ИП Танский Денис Сергеевич ОГРН 56-51-28-716.
4: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч. Готовые кухни от 9. Стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
5: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
6: А теперь внимание! Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы 53

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: После выхода на пенсию россияне могут рассчитывать не только на ежемесячные выплаты, но и на целый набор мер поддержки. Жителям страны не требуется получать никаких дополнительных разрешительных документов для строительства бани. На Маврикии пройдет фестиваль российского кино. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. После выхода на пенсию россияне могут рассчитывать не только на ежемесячные выплаты, но и на целый набор мер поддержки. Часть из них начинает действовать автоматически, однако некоторые льготы придется оформить самостоятельно. На это обратила внимание обозреватель Елена Хмель. Одно из самых заметных преимуществ касается налогов. Пенсионеров освобождают от уплаты налога на один объект каждого вида недвижимости, например, квартиру, дом или гараж. Кроме того, налог не начисляется на 6 соток земельного участка. Во многих регионах действует и послабление по транспортному налогу. Их условия отличаются в зависимости от субъекта России, поэтому для получения льготы обычно нужно обратиться в налоговую инспекцию с заявлением. Россиянам не требуется получать никаких дополнительных разрешительных документов для строительства бани. Согласно градостроительному кодексу, они относятся к постройкам вспомогательного использования. Это касается как садовых участков, так и территорий, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, объяснил в беседе с РТ глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, правила требуют, чтобы баня располагалась на расстоянии не менее 1 метра от границы соседнего участка и не менее 8 метров от жилого дома. Кроме того, по противопожарным требованиям такие постройки располагаются на участке в зависимости от материала. Так, если это деревянное строение, то между ними должно быть не менее 15 метров. И в завершении выпуска: на Маврикии пройдет фестиваль российского кино. Об этом сообщили в пресс-службе Роскино. Маврикийцы знают и любят советское кино, поэтому мы решили приложить максимум усилий, чтобы и российское кино они знали и понимали. Это сближает наши страны и дает возможность даже в Индийском океане почувствовать, чем живет, за что борется и чем гордится Россия, заявила посол Российской Федерации в Республике Маврикии Ирада Зейналова. Фестиваль состоится с 17 июля по 23 августа в столице республики Порт-Луи. В рамках мероприятия состоится показ российско-китайского фильма «Красный шоу». И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Мидмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 15 июля, в Омске утром возможен дождь. Температура днем плюс 24. Ветер северо-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров. Ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Good.

0: Черемшой. Весь июль акция. Скидки на шашлык с черемшой.
1: Шашлык новый с черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
6: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
7: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
8: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 июля, в Омске утром возможен дождь. Температура днем плюс 24. Ветер северо-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ветанский Денис Сергеевич. ОВРН 56 51 28 716.
0: Омск! Встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
2: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Наиболее высокие ожидания по зарплате в 2026 году среди россиян отмечены у специалистов в сфере стратегии. После выхода на пенсию россияне могут рассчитывать не только на ежемесячные выплаты, но и на целый набор мер поддержки. А скороносный голливудский актер готовится к выходу своего первого музыкального альбома. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Наиболее высокие ожидания по зарплате в июне 2026 года среди россиян отмечены у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга, а также высшего и среднего менеджмента и у работников сельскохозяйственной отрасли, следует из исследования HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости. Самые высокие зарплатные ожидания в июне зафиксированы у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга – 170 тысяч рублей, высшего и среднего менеджмента – 160 тысяч, а также у работников сельскохозяйственной отрасли – 120 тысяч рублей, говорится в сообщении. При этом почти каждый второй россиянин не готов снижать свои зарплатные ожидания ради сохранения нынешнего места работы или гарантированного трудоустройства на новую должность. После выхода на пенсию россияне могут рассчитывать не только на ежемесячные выплаты, но и на целый набор мер поддержки. Часть из них начинает действовать автоматически, однако некоторые льготы придется оформить самостоятельно. На это обратила внимание обозреватель Елена Хмель. Одно из самых заметных преимуществ касается налогов. Пенсионеров освобождают от уплаты налога на один объект каждого вида недвижимости, например, квартиру, дом или гараж. Кроме того, налог не начисляется на 6 соток земельного участка. Во многих регионах действует и послабление по транспортному налогу. Их условия отличаются в зависимости от субъекта России, поэтому для получения льготы обычно нужно обратиться в налоговую инспекцию с заявлением. И в завершении выпуска оскароносный голливудский актер Энтони Хопкинс готовится к выходу своего первого музыкального альбома, об этом пишет Variety. В августе лейбл Decca Classics выпустит дебютный альбом 88-летнего артиста под названием Life is a Dream. В него войдут произведения, над которыми Хопкинс работал на протяжении 60 лет. Запись композиций, созданных звездой «Молчание ягнят», прошла при участии оркестра филармонии под управлением дирижера Густава Дудамеля. Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет. С детства он исполнял произведения Бетховена и Шопена, а в подростковом возрасте сочинял музыку для местных театральных постановок. В беседе с изданием актер заявил, что музыка была его первым желанием и первой мечтой. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 июля, в Омске утром возможен дождь. Температура днем плюс 24. Ветер северо-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
6: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в «Антикор-сервис». Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
7: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
9: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
10: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
11: Солнце, пляж.
12: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
11: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
12: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
13: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
14: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33-55-22.
15: Телефон рекламной службы 53-42-80.
2: Реклама на радио «Ваня».
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
18: Школьная дискотека.
19: Фабрика звезд.
18: Латино Дэнс.
19: Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
20: 12+.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны. Вдруг

Радио Фаня. Ближе и роднее.

Тополиный пух. Жара июль.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 июля, в Омске утром возможен дождь. Температура днем плюс 24. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: FM7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
2: Фафафаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах Фаротека.
4: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
5: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло! Радио Ваня. Лето.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В текущем сезоне около 386 тысяч жителей России обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Для россиян уголовная ответственность может наступить, если сумма неуплаченных налогов за период в пределах трех финансовых лет подряд превысила 2 миллиона 700 тысяч рублей. Голливудский актер Энтони Хопкинс готовится к выходу своего первого музыкального альбома. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В текущем сезоне около 386 тысяч жителей России обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Несмотря на значительное число обращений, этот показатель на 21% ниже значений, зафиксированных в 2025 году. Согласно данным ведомства, в 2026 вакцинацию против клещевого энцефалита прошли более 3,5 миллионов граждан. Наиболее высокая активность клещей и, как следствие, наибольшее количество жалоб на укусы – отмечены в Магаданской области, Камчатском крае, Крыму, а также в республиках Северная Осетия, Дагестан и Мордовия. Для снижения рисков на территории страны проводятся профилактические акарицидные обработки. Для россиян уголовная ответственность может наступить, если сумма неуплаченных налогов за период в пределах трех финансовых лет подряд превысила 2 миллиона 700 тысяч рублей, а следствие доказало умышленное уклонение. Особо крупным размером считается сумма более 13,5 миллионов, об этом рассказал юрист Сергей Колосков. Главным риском становится не само доначисление налогов, а крупная непогашенная недоимка. По его словам, особую осторожность необходимо соблюдать при работе с бюджетными средствами. В этом случае налоговую схему могут квалифицировать не только как уклонение от уплаты налогов, но и как мошенничество. И в завершении выпуска. Оскароносный голливудский актер Энтони Хопкинс готовится к выходу своего первого музыкального альбома. Об этом пишет Variety. В августе лейбл Decca Classics выпустит дебютный альбом 88-летнего артиста под названием Life is a Dream. В него войдут произведения, над которыми Хопкинс работал на протяжении 60 лет. Запись композиций, созданных звездой «Молчание ягнят», прошла при участии оркестра филармонии под управлением дирижера Густава Дудамеля. Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет. С детства он исполнял произведения Бетховена и Шопена, а в подростковом возрасте сочинял музыку для местных театральных постановок. В беседе с изданием актер заявил, что музыка была его первым желанием и первой мечтой. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 15 июля, в Омске утром возможен дождь. Температура днем плюс 24. Ветер северо-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июль выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Здравствуйте. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 8.

0: Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33-55-22.
2: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова, 2/2.
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
6: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
7: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
8: Тогда посмотри «Рестик». Он теперь удобно работает с телефона.
7: А что можно делать?
8: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
7: А официант и администратор?
8: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
7: То есть можно начать проще?
8: Да, телефон «Рестика» и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
7: Нормально.
8: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
9: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
10: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
9: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
10: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
11: Мне светло.
12: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.
13: Твое лучшее лето на радио «Ваня».

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 июля, в Омске утром возможен дождь. Температура днем плюс 24. Ветер северо-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Новая дофаминовая коллекция роллов. Только в Food Garden.
1: ИП Мухачёва, Валентина Евгеньевна, УГРН 319-554-3045-901.
2: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН 560-51-28-716.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно. Любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
7: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
13: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
12: Прям так и написать?
13: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
12: А дальше?
13: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
12: Это уже похоже на нормального помощника.
13: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
14: Звучит легко. Радио «Ваня». Ближе.

0: Поддержки. Жителям страны не требуется получать никаких дополнительных разрешительных документов для строительства бани. На Маврикии пройдет фестиваль российского кино. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. После выхода на пенсию россияне могут рассчитывать не только на ежемесячные выплаты, но и на целый набор мер поддержки. Часть из них начинает действовать автоматически, однако некоторые льготы придется оформить самостоятельно. На это обратила внимание обозреватель Елена Хмель. Одно из самых заметных преимуществ касается налогов. Пенсионеров освобождают от уплаты налога на один объект каждого вида недвижимости, например, квартиру, дом или гараж. Кроме того, налог не начисляется на 6 соток земельного участка. Во многих регионах действует и послабление по транспортному налогу. Их условия отличаются в зависимости от субъекта России, поэтому для получения льготы обычно нужно обратиться в налоговую инспекцию с заявлением. Россиянам не требуется получать никаких дополнительных разрешительных документов для строительства бани. Согласно градостроительному кодексу, они относятся к постройкам вспомогательного использования. Это касается как садовых участков, так и территорий, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, объяснил в беседе с РТ глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, правила требуют, чтобы баня располагалась на расстоянии не менее 1 метра от границы соседнего участка и не менее 8 метров от жилого дома. Кроме того, по противопожарным требованиям такие постройки располагаются на участке в зависимости от материала. Так, если это деревянное строение, то между ними должно быть не менее 15 метров. И в завершении выпуска: на Маврикии пройдет фестиваль российского кино. Об этом сообщили в пресс-службе Роскино. Маврикийцы знают и любят советское кино, поэтому мы решили приложить максимум усилий, чтобы и российское кино они знали и понимали. Это сближает наши страны и дает возможность даже в Индийском океане почувствовать, чем живет, за что борется и чем гордится Россия, заявила посол Российской Федерации в Республике Маврикии Ирада Зейналова. Фестиваль состоится с 17 июля по 23 августа в столице республики Порт-Луи. В рамках мероприятия состоится показ российско-китайского фильма «Красный шоу». И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 июля, в Омске утром возможен дождь. Температура днем плюс 24. Ветер северо-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
3: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
4: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи – это уже новый уровень. И мы его достигли, за что всем полагаются награды.
5: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор Сервис. Волгоградская 63/1. Звоните 69-95-25.
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Возьмите атлета! Все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1 300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 208-270.
10: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
11: Лето, солнце и жара!
12: В Доброцен идти пора!
13: Нужно срочно закупаться!
11: Едем в Доброцен! Ура!
13: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас!
12: Доброцен! Значит, можно купить больше!
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
14: Лето! Каждый день на радио «Ваня»!

0: Радио Ваня.
1: Если тушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 16 июля, в Омске пасмурно, вечером возможен дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 27. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Мельничная, 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
2: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
3: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
4: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
5: Телефон рекламной службы 53

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Наиболее высокие ожидания по зарплате в 2026 году среди россиян отмечены у специалистов в сфере стратегии.

0: инвестиций и консалтинга – 170 тысяч рублей, высшего и среднего менеджмента – 160 тысяч, а также у работников сельскохозяйственной отрасли – 120 тысяч рублей, говорится в сообщении. При этом почти каждый второй россиянин не готов снижать свои зарплатные ожидания ради сохранения нынешнего места работы или гарантированного трудоустройства на новую должность. После выхода на пенсию россияне могут рассчитывать не только на ежемесячные выплаты, но и на целый набор мер поддержки. Часть из них начинает действовать автоматически, однако некоторые льготы придется оформить самостоятельно. На это обратила внимание обозреватель Елена Хмель. Одно из самых заметных преимуществ касается налогов. Пенсионеров освобождают от уплаты налога на один объект каждого вида недвижимости, например, квартиру, дом или гараж. Кроме того, налог не начисляется на 6 соток земельного участка. Во многих регионах действует и послабление по транспортному налогу. Их условия отличаются в зависимости от субъекта России, поэтому для получения льготы обычно нужно обратиться в налоговую инспекцию с заявлением. И в завершении выпуска. Оскароносный голливудский актер Энтони Хопкинс готовится к выходу своего первого музыкального альбома, об этом пишет Variety. В августе лейбл Decca Classics выпустит дебютный альбом 88-летнего артиста под названием Life is a Dream. В него войдут произведения, над которыми Хопкинс работал на протяжении 60 лет. Запись композиций, созданных звездой «Молчание ягнят», прошла при участии оркестра филармонии под управлением дирижера Густава Дудамеля. Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет. С детства он исполнял произведения Бетховена и Шопена, а в подростковом возрасте сочинял музыку для местных театральных постановок. В беседе с изданием актер заявил, что музыка была его первым желанием и первой мечтой. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 16 июля, в Омске пасмурно, вечером возможен дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 27. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
3: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы». Реклама на радио «Ваня».
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
4: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Бетанский Денис Сергеевич. ОДРН 56 51 28 716.

0: на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Не светло.
1: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
1: 12+.
5: Радио Ваня. Всегда на

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

0: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Полгода, плохая погода. Полгода, совсем никуда.

0: Бабуль, радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, завтра, 16 июля, в Омске пасмурно, вечером возможен дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 27. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
8: А теперь внимание! Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
13: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В текущем сезоне около 386 тысяч жителей России обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Для россиян уголовная ответственность может наступить, если сумма неуплаченных налогов за период в пределах трех финансовых лет подряд превысила 2 миллиона 700 тысяч рублей. Голливудский актер Энтони Хопкинс готовится к выходу своего первого музыкального альбома. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В текущем сезоне около 386 тысяч жителей России обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Несмотря на значительное число обращений, этот показатель на 21% ниже значений, зафиксированных в 2025 году. Согласно данным

0: Сумма более 13,5 миллионов, об этом рассказал юрист Сергей Колосков. Главным риском становится не само доначисление налогов, а крупная непогашенная недоимка. По его словам, особую осторожность необходимо соблюдать при работе с бюджетными средствами. В этом случае налоговую схему могут квалифицировать не только как уклонение от уплаты налогов, но и как мошенничество. И в завершении выпуска. Оскароносный голливудский актер Энтони Хопкинс готовится к выходу своего первого музыкального альбома, об этом пишет Variety. В августе лейбл Decca Classics выпустит дебютный альбом 88-летнего артиста под названием Life is a Dream. В него войдут произведения, над которыми Хопкинс работал на протяжении 60 лет. Запись композиций, созданных звездой «Молчание ягнят», прошла при участии оркестра филармонии под управлением дирижера Густава Дудамеля. Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет. С детства он исполнял произведения Бетховена и Шопена, а в подростковом возрасте сочинял музыку для местных театральных постановок. В беседе с изданием актер заявил, что музыка была его первым желанием и первой мечтой. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 16 июля, в Омске пасмурно, вечером возможен дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 27. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
6: Я больше не боюсь.
7: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
8: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
11: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
12: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
13: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
14: Телефон рекламной службы 53

только плясал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

А что было б, если тогда мы не встретились, разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ? Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке, не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве? Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквера не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули друг друга взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала, так сильно

Ты будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала. Увидишь тысячи стран. Станешь самой лучшей мамой. А я буду тебя вспоминать. Такой милой, красивой и нежной. Одевайся теперь. Не бросай рисовать на одежде. И пусть рядом с тобой будет вечно. Кто любит тебя, будет безумно. А я останусь на твоем предплечье. И зажигалка на дне твоей сумки.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, завтра, 16 июля, в Омске пасмурно, вечером возможен дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 27. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: пробегом. Реклама на радио Баня. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
1: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
2: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
0: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
0: Реклама.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. Техноленд. ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
7: Радио Ваня бодрит и освежает.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: После выхода на пенсию россияне могут рассчитывать не только на ежемесячные выплаты, но и на целый набор мер поддержки. Жителям страны не требуется получать никаких дополнительных разрешительных документов для строительства бани. На Маврикии пройдет фестиваль российского кино. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. После выхода на пенсию россияне могут рассчитывать не только на ежемесячные выплаты, но и на целый набор мер поддержки. Часть из них начинает действовать автоматически, однако некоторые льготы придется оформить самостоятельно. На это обратила внимание обозреватель Елена Хмель. Одно из самых заметных преимуществ касается налогов. Пенсионеров освобождают от уплаты налога на один объект каждого вида недвижимости, например, квартиру, дом или гараж. Кроме того, налог не начисляется на 6 соток земельного участка. Во многих регионах действует и послабление по транспортному налогу. Их условия отличаются в зависимости от субъекта России, поэтому для получения льготы обычно нужно обратиться в налоговую инспекцию с заявлением. Россиянам не требуется получать никаких дополнительных разрешительных документов для строительства бани. Согласно градостроительному кодексу, они относятся к постройкам вспомогательного использования. Это касается как садовых участков, так и территорий, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, объяснил в беседе с «Арти»

0: максимум усилий, чтобы и российское кино они знали и понимали. Это сближает наши страны и дает возможность даже в Индийском океане почувствовать, чем живет, за что борется и чем гордится Россия, заявила посол Российской Федерации в Республике Маврикии Ирада Зиналова. Фестиваль состоится с 17 июля по 23 августа в столице республики Порт-Луи. В рамках мероприятия состоится показ российско-китайского фильма «Красный шелк». И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня. Валя.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 16 июля, в Омске пасмурно, вечером возможен дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 27. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Здравствуйте. Банкротство вовлечет в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Солнце, пляж.
3: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
3: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
4: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
5: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-207.

0: Ленин, 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова, 2/2.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Все, что ты любишь. Радио «Баня». Ближе и роднее.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
2: По данным синоптиков, завтра, 16 июля, в Омске пасмурно, вечером возможен дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 27. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33 55 22.
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04 38 38 04.
2: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511,38.
4: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
6: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
11: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
10: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
11: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
12: Не светло.
9: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Ваня. Ваня. Ваня. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: твой входящий снова.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Наиболее высокие ожидания по зарплате в 2026 году среди россиян отмечены у специалистов в сфере стратегии. После выхода на пенсию россияне могут рассчитывать не только на ежемесячные выплаты, но и на целый набор мер поддержки. Оскароносный голливудский актер готовится к выходу своего первого музыкального альбома. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Наиболее высокие ожидания по зарплате в июне 2026 года среди россиян отмечены у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга, а также высшего и среднего менеджмента и у работников сельскохозяйственной отрасли, следует из исследования HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости. Самые высокие зарплатные ожидания в июне зафиксированы у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга – 170 тысяч рублей, высшего и среднего менеджмента – 160 тысяч, а также у работников сельскохозяйственной отрасли 120 тысяч рублей, говорится в сообщении. При этом почти каждый второй россиянин не готов снижать свои зарплатные ожидания ради сохранения нынешнего места работы или гарантированного трудоустройства на новую должность. После выхода на пенсию россияне могут рассчитывать не только на ежемесячные выплаты, но и на целый набор мер поддержки. Часть из них начинает действовать автоматически, однако некоторые льготы придется оформить самостоятельно. На это обратила внимание обозреватель Елена Хмель. Одно из самых заметных преимуществ касается налогов. Пенсионеров освобождают от уплаты налога на один объект каждого вида недвижимости, например, квартиру, дом или гараж. Кроме того, налог не начисляется на 6 соток земельного участка. Во многих регионах действует и послабление по транспортному налогу. Их условия отличаются в зависимости от субъекта России, поэтому для получения льготы обычно нужно обратиться в налоговую инспекцию с заявлением. И в завершении выпуска. Оскароносный голливудский актер Энтони Хопкинс готовится к выходу своего первого музыкального альбома, об этом пишет Variety. В августе лейбл Decca Classics выпустит дебютный альбом 88-летнего артиста под названием Life is a Dream.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 16 июля, в Омске пасмурно, вечером возможен дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 27. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
6: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в «Антикор-сервис». Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
7: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Я больше не боюсь.
10: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
11: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
14: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
15: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33-55-22.
16: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
17: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3 этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
18: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова, 53. Мира, 69. Корпус 3. 22-го партъезда, 51-Б.
19: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло!
20: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
21: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. Техноленд. ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
22: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
23: 12+.
22: Радио Ваня.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 16 июля, в Омске пасмурно, вечером возможен дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 27. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ботанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-553-28-716.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
6: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9, стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Нужен склад? Сделаем. Ангар или навес? Смонтируем. Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам. Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Тополиный пух. Жара. Июль.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Политик предложил увеличить компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги. Почти каждая четвертая сеть Wi-Fi в мире не использует шифрование. Только 4% россиян считают себя богатыми. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Политик Сергей Миронов предложил увеличить компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги для инвалидов и семей с детьми-инвалидами с 50 до 100%. Сейчас инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, компенсируется половина расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. Согласно пояснительной записке, инициатива предусматривает повышение размера компенсации с действующих 50% до полного возмещения расходов. По мнению автора законопроекта, принятие этой меры позволит сохранить доступность жилья для инвалидов и семей с детьми-инвалидами, а также повысить доверие к системе социальной защиты. Россиян предупредили об опасности использования Wi-Fi в отелях. Почти каждая четвертая сеть Wi-Fi в мире не использует шифрование, что позволяет злоумышленникам перехватывать передаваемые через нее пароли и другие персональные данные. Об этом газете.ру рассказал специалист по информационной безопасности Иван Волков. В России защищены около 76% беспроводных сетей, а примерно четверть имеют слабую защиту или не используют ее вовсе. Отель не союзник в вопросах безопасности, его задача дать вам интернет, а не защитить ваши данные. Открытые, незашифрованные точки встречаются даже в пятизвездочных отелях, сказал Волков. Эксперт отметил, что после появления массовых генеративных нейросетей число фишинговых атак на гостиничный сектор выросло на 500-900%. И в завершении выпуска. Только 4% россиян считают себя богатыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ. Исследование показало, что среди мужчин доля тех, кто относит себя к богатым, составляет 5%, тогда как среди женщин – 3%. Чаще других о своем высоком уровне благосостояния заявляли представители так называемого поколения оттепели. Россияне, родившиеся до 1947 года. В этой возрастной группе богатыми считают себя 9% опрошенных. Согласно результатам опроса, 21% респондентов пока не достигли высокого уровня достатка, однако уверены, что смогут стать богатыми. Среди молодежи до 25 лет такого мнения придерживаются 60% участников исследования. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие, хорошие. Новый день сегодня, напомню, середина недели, то есть маленькая пятница, с чем вас от всей души и поздравляю. На календаре 15 июля, середина второго месяца календарного лета. Меня зовут Андрей Шмурай, и я предлагаю прямо сейчас вернуться к нашей игре «Угадай фильм». Правила несложные, включаю отрывок звуковой из известного фильма. Как только вспомните его название, набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня у нас среда, поэтому голливудская картина. Такая, знаете, авантюрная комедия о двух родственницах. Давайте послушаем.
0: «Угадай фильм».
2: Пообещай, что ты меня не побьешь.
3: В чем дело?
2: Мы едем на большой скорости, можем разбиться и умереть.
3: В чем дело?
2: Джек отверг меня. Я ему кое-что подсыпала.
3: Самое мерзкое, самое подлое в мире!
2: Ты права, так и есть.
1: Уверен, многие вспомнили название этой картины. Если это так, звоните 325-696, код города 812. Победителя сегодня поощрим подарком. Это будет фирменный шопер от радио «Ваня». Всем удачи, жду ваших звонков.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 16 июля, в Омске пасмурно, вечером возможен дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 27. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-207.

0: Дана, Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Лето, солнце и жара!
2: В Доброцен идти пора!
3: Нужно срочно закупаться!
1: Едем в Доброцен! Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас!
2: Доброцен! Значит, можно купить больше!
4: Империя колодок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
5: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама на радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
10: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
9: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
10: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
11: Не светло.
12: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Радио Ваня.

0: «Угадай фильм».
1: Ну что, дорогие мои хорошие, давайте подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». У нас есть телефонный звонок. Звонилась к нам Диана. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Диана, с солнечным деньком вас в Санкт-Петербурге. От всей души поздравляю.
2: Спасибо большое. Погода радует.
1: Соглашаюсь. С утра как-то было пасмурно, а сейчас, в общем-то, ничего. Хочется куда-нибудь на отдых, на природу. Вы, кстати, в отпуске уже были?
2: Я все лето в отпуске. Многодетная мать. Отдыхаю.
1: Ой.
2: Как раз на даче сейчас находимся с детьми.
1: Как здорово, Дианочка. От всей души вас поздравляю с тем, что вы многодетная мама прежде всего.
2: Спасибо, спасибо.
1: И поощрим вас непременно после того, как вы назовете фильм. Но давайте послушаем еще раз отрывок.
3: Пообещай, что ты меня не побьешь.
4: В чем дело?
3: Мы едем на большой скорости, можем разбиться и умереть.
4: В чем дело?
3: Джек отверг меня. Я ему кое-что подсыпала.
4: Ты самая мерзкая, самая подлая в мире!
3: Ты права, так и есть.
1: Итак, Диана, как же называется этот фильм?
2: Фильм называется «Сердцеедки».
0: Угадал!
1: Это фильм «Сердцеедки», поскольку очень быстро вы к нам дозвонились, уверен, смотрели.
2: Конечно, много раз.
1: Я, признаюсь откровенно, тоже пару-тройку-то точно пересматривал, а может быть и больше. Дженнифер Лав Хьюитт и Сигурни Уивер – потрясающие актрисы. Кстати, вот эта сцена сейчас, которую мы слушали, она же в автомобиле происходит, да?
2: Да, да.
1: Как выяснилось, ни та, ни другая водить машину не умели к тому моменту. Не знаю, может быть, сейчас научились. Мне, кстати, еще очень нравится Джин Хэкман. Я считаю, это вообще шедевр просто. Помните этого дяденьку? Вот который...
2: Да, конечно.
1: Курил все время и кашлял.
2: Да.
1: Дженнифер Лав Хьюитт, кстати, призналась, что самые трудные сцены в фильме у нее были, когда приходилось именно курить, потому что сама актриса не курит и считает эту привычку ужасной. Вот здесь с ней целиком и полностью соглашаюсь. Ну что ж, Диана, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок фирменный шопер от радио «Ваня».
2: Спасибо большое.
1: Хотите?
2: Привет всему Питеру и Колпино.
1: Ой.
2: Я меня узнал.
1: Отлично, в Колпино еще привет полетел. Спасибо еще раз за игру. Хорошего дня, хорошего лета. Проговорились, отдыхаете на даче. Пусть погода способствует.
2: Спасибо. До свидания.
1: Всего доброго.
0: Угадай фильм на радио «Ваня». Звук поставим на всю. И соседи не спят.
5: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, завтра, 16 июля, в Омске пасмурно, вечером возможен дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 27. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие». Реклама на радио «Ваня».
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и радостнее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Сегодня 15 июля отмечается День русской лени. Ну, поскольку разгар трудовой недели, по-настоящему полениться не получится. А вот сделать небольшую передышку, почему бы нет? На тему праздника наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: День русской лени – это вовсе не призыв к тотальному безделью. Идея в другом – дать себе повод ненадолго остановиться, сбросить ритм постоянной спешки, забыть о дедлайнах и просто побыть в расслабленном состоянии. Многие связывают дату с серединой лета, временем отпусков, школьных каникул и теплых вечеров, когда особенно хочется замедлиться.
0: Четвертое место.
1: Праздник зародился в этнокультурном центре деревня Тыгыдым в Ярославской области. Там впервые провели ленивый фестиваль. Участники валялись в сене, устраивали бои подушками и соревновались в том, кто дольше пролежит на русской печи. Со временем идея вышла за пределы одной деревни. Ее подхватили блогеры, сторонники философии медленной жизни, а позже и психологи.
0: Третье место.
1: В русских сказках лень часто неоднозначный порог. Помните, Емеля из сказки «По щучьему велению» благодаря праздности получает волшебную силу и удачу.
0: Второе место.
1: Лень стимулирует изобретательность. Именно из-за лени появились многие изобретения, облегчающие жизнь. Чтобы не копать землю лопатой, придумали экскаватор, а чтобы не мыть посуду – посудомоечную машину.
0: Первое место.
1: Вы не поверите, в детстве Альберт Эйнштейн, Пабло Пикассо, Уинстон Черчилль и Чарльз Дарвин считались ленивыми учениками из-за отсутствия привычного уклада и малых физических нагрузок. И ведь из них вышли настоящие гении.
0: Великолепная пятерка.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Этим летом для россиян предусмотрены прибавки к пенсии сразу по нескольким основаниям. Жара представляет серьезную угрозу для ноутбуков. Исследователи разработали таракана-киборга, который может проводить до 3 часов под водой. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Этим летом для россиян предусмотрены прибавки к пенсии сразу по нескольким основаниям, самое заметное из которых ожидается 1 августа. В этот день работающим пенсионерам произведут перерасчет страховых пенсий, напомнил в беседе с Арте член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. По его словам, затронет августовский перерасчет тех, кто работал в течение 2025 года и за кого вносились страховые взносы, еще не учтенные в размере пенсии. Сумма будет индивидуальной, потому что она зависит от заработка, периода работы и количество пенсионных коэффициентов, пояснил эксперт. С учетом стоимости коэффициента в текущем году 156 рублей, максимальная прибавка составит 470 рублей в месяц. Жара представляет серьезную угрозу для ноутбуков. Главная опасность – повышение температуры внутренних компонентов. О том, где нельзя оставлять технику, рассказал Алексей Вовненко, ведущий бренд-менеджер Айру. При температуре аккумулятора выше 35 градусов начинается его ускоренная деградация. При нагреве до 40-45 градусов потеря емкости становится заметной для пользователя. Не менее чувствительны к перегреву накопители SSD. При 70-75 градусах они снижают производительность. Оставлять ноутбук в закрытом автомобиле летом крайне нежелательно, предупреждает Вовненко. В жару температура внутри салона может быстро подняться до 60-70 градусов. В первую очередь страдает аккумулятор. И в завершении выпуска исследователи из Няньянского технологического университета в Сингапуре и Японского университета Васеда разработали таракана-киборга, который может не только передвигаться по суше, но и проводить до 3 часов под водой. Обычные тараканы дышат не легкими, а сетью тонких трахей, которая доставляет кислород напрямую к клеткам. На спине насекомого закрепили небольшой резервуар с разбавленной перекисью водорода. Помимо акваланга, киборг оснащен электронным модулем дистанционного управления. Команды передаются насекомому с помощью электродов, а двигаться оно продолжает за счет собственных мышц. Благодаря этому устройству не нужны тяжелые батареи или сложные моторы, что делает систему легкой и энергоэффективной. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 16 июля, в Омске пасмурно, вечером возможен дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 27. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи – это уже новый уровень. И мы его достигли, за что всем полагаются награды.
6: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор Сервис. Волгоградская 63/1. Звоните 69 95 25. Омск.

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
5: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
7: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
9: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
8: А что можно делать?
9: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
8: А официант и администратор?
9: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
8: То есть можно начать проще?
9: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
8: Нормально.
9: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
10: Ваня! Радио Ваня!

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Продолжается наша футбольная киноколлекция, и сегодняшний фильм, который хочу порекомендовать на вечер, рассказывает не о профессионалах, а о том, как ими в будущем становятся. Фильм называется «Коробка». Не исключено, что многие его видели, а повторного просмотра, безусловно, заслуживает. Напомню, в фильме рассказывается о четырех друзьях, они молоды и увлечены уличным футболом. Самый крутой из них Костя, а его девушка Настя считает, что он должен попробовать себя в профессиональной футбольной команде. Но для Кости уличный футбол – это его жизнь, а футбольная коробка – второй дом, где играют только друзья и только свои. После чего начинается некое противостояние с чужой компанией. И еще раз, друзья мои, повторюсь. Я человек неравнодушный к футболу, но тем не менее мало что в нем понимающий. Но вот этот фильм заставил меня позабыть о реальности. Прекрасная актерская игра, динамичный монтаж, заводящие саундтреки, ну и, конечно же, финал, который пробудит, я уверен, в каждом из вас самое светлое качество. Кино на вечер. Коробка. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Вот этот парень, о котором следующая история, наверняка уже прочитал новость о том, что готовится новая экранизация или ремейк фильма под названием «Кошмар на улице Вязов». Однако пародировал он другого персонажа. Впрочем, давайте по порядку. Любитель фильмов ужасов перепугал жителей бразильского города, выйдя ночью на улицу в весьма эксцентричном костюме. Он надел длинный черный плащ, широкополую шляпу, маску и перчатки с огромными когтями. Но это был не Фредди Крюгер. Дело в том, что этот человек хотел отдать дань уважения другому любимому фильму ужасов «Джиперс Криперс». Ну, наверняка многие смотрели. И нарядился монстром вот именно из этого фильма. Случайные очевидцы, которых пугал шутник, фильм не смотрели. Так что приняли жуткого прохожего за оборотня, а заодно и пожаловались в полицию. Дескать, посмотрите, нечто паранормальное прогуливается по улицам нашего городка. Джиперса Криперса задержали. Им оказался местный электрик, и хотя мужчина изо всех сил старался донести мысль, что это была шутка, ему все-таки предъявили обвинение в нарушении общественного порядка. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Жан, Аванес, Джавани, Ваня. Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 16 июля, в Омске пасмурно, вечером возможен дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 27. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9. Стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
2: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
3: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
6: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова 2/2.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
12: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
11: Прям так и написать?
12: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
11: А дальше?
12: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить? Какую комбо собрать? Какую акцию запустить?
11: Это уже похоже на нормального помощника.
12: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
13: Радио Ваня. Мы с тобой мечтаем.

0: Битва через край. Радио Ваня.
1: Только сияй, ты только танцуй.

0: Ошибся, блин.
1: Погода.
2: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
3: ООО «Митмастер 55».
4: По данным синоптиков, завтра, 16 июля, в Омске пасмурно, вечером возможен дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 27. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Весь июль акция. Скидки на шашлык с черемшой. Шашлык новый с черемшой. Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208 207.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
3: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63. Телефон рекламной службы 53 42 80.
4: Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...
1: Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Актриса театра и кино Любовь Аксенова впервые за всю свою карьеру столкнулась с настолько изнурительной подготовкой к съемочному процессу, какой не было ни в одном из предыдущих проектов. Речь идет о новом сериале «Холод», где она исполняет центральную роль – образ девушки, которая оказалась в тюремном заключении после страшной аварии, которая унесла жизнь ее мужа и малолетней дочери. На премьерном мероприятии, посвященном выходу проекта, 36-летняя артистка – раскрыла подробности трансформации. По сюжету ее героиня сознательно объявляет себе двухнедельную голодовку. Аксенова подчеркнула, что еще задолго до старта съемок у нее состоялся детальный разговор с режиссером, по итогам которого было решено попытаться достичь максимальной достоверности, чтобы на экране запечатлеть действительно истощенный вид, характерный для человека на сухом голодании. Она уточнила, что применила методику сухой сушки, традиционно используемую бодибилдерами накануне соревнований. Актриса целенаправленно убирала жировую прослойку и выводила воду из организма, интенсивно тренировалась и потребляла супер мало пищи в диапазоне от 400 до 800 калорий в сутки. Причем к финальному этапу рацион стал минимальным. В результате при обычном весе в 53 килограмма она достигла отметки в 48. И чего только не сделаешь ради искусства.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певица и телеведущая Анна Семенович решила разъяснить смысл недавнего заявления, вызвавшего активную дискуссию в социальных сетях. Артистка пояснила, что ее фраза о том, что женщины сами притягивают неподходящих мужчин, была связана с темой самоуважения и избирательности в личной жизни. Семенович подчеркнула, что ее слова не были попыткой обвинить женщин в чужих ошибках, а касались того, как отношение к себе влияет на выбор спутника. По мнению певицы, когда женщина недостаточно ценит себя, она склонна соглашаться на партнера недостойного уровня, вместо того, чтобы искать того, кто действительно соответствует ее желаниям. Помимо разъяснения позиции, Семенович дала совет женщинам, желающим избежать подобных сценариев в будущем. Певица призывает не торопиться с началом близких отношений. По ее словам, прежде чем впускать нового человека в свою жизнь, необходимо уделить время тому, чтобы лучше узнать его, изучить характер и понаблюдать за его поведением в различных ситуациях. Ценный совет.
0: Звездный час. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, завтра, 16 июля, в Омске пасмурно. Вечером возможен дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 27. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден.

0: Новая дофаминовая коллекция роллов. Только в Food Garden. Выбухачева Валентина Евгеньевна, ОГРН
1: 319-554-3045-901. В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51-Б.
2: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33-55-22.
3: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Бетанский Денис Сергеевич, ОДРН 56-51-28-716.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Ваня!
8: Радио Ваня!

0: Реклама на радио Баня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Солнце, пляж.
3: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
3: Доброцен. Все для вашего счастливого лето.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папиа Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51-Б.
6: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
8: Тополиный пух, жара, июль, радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Сегодня 15 июля отмечается День русской лени. Ну, поскольку разгар трудовой недели, по-настоящему полениться не получится. А вот сделать небольшую передышку, почему бы нет? На тему праздника наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: День русской лени – это вовсе не призыв к тотальному безделью. Идея в другом – дать себе повод ненадолго остановиться, сбросить ритм постоянной спешки, забыть о дедлайнах и просто побыть в расслабленном состоянии. Многие связывают дату с серединой лета, временем отпусков, школьных каникул и теплых вечеров, когда особенно хочется замедлиться.
0: Четвертое место.
1: Праздник зародился в этнокультурном центре деревня Тыгыдым в Ярославской области. Там впервые провели ленивый фестиваль. Участники валялись в сене, устраивали бои подушками и соревновались в том, кто дольше пролежит на русской печи. Со временем идея вышла за пределы одной деревни. Ее подхватили блогеры, сторонники философии медленной жизни, а позже и психологи.
0: Третье место.
1: В русских сказках лень часто неоднозначный порог. Помните, Емеля из сказки «По щучьему велению» благодаря праздности получает волшебную силу и удачу.
0: Второе место.
1: Лень стимулирует изобретательность. Именно из-за лени появились многие изобретения, облегчающие жизнь. Чтобы не копать землю лопатой, придумали экскаватор, а чтобы не мыть посуду – посудомоечную машину.
0: Первое место.
1: Вы не поверите, в детстве Альберт Эйнштейн, Пабло Пикассо, Уинстон Черчилль и Чарльз Дарвин считались ленивыми учениками из-за отсутствия привычного уклада и малых физических нагрузок. И ведь из них вышли настоящие гении.
0: Великолепная пятерка.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Расходы на свиданиях – это зачастую деликатная и не самая легкая тема. И она по-прежнему вызывает множество дискуссий. Своей историей поделилась некая девушка. У нее есть парень. И когда они отправляются на свидание, он просится сесть за руль ее машины. То есть получается, что для всех совместных поездок используется автомобиль девушки. Плюс она же еще и платит, да, за бензин. Женщина добавила, что не пытается подсчитывать, кто кому сколько должен, но ей хочется, чтобы хоть иногда на заправках платил именно возлюбленный, хотя она и признает, что за совместную еду всегда платит он. Ну и на том спасибо. Многие согласились, что тема слишком сложная, чтобы советовать что-то конкретное. Единственное, что можно порекомендовать, это спокойно сесть и доброжелательно побеседовать с кавалером о тратах во время свиданий. Вы знаете, друзья, если двое друг друга любят, то они всегда придут к компромиссу. Вот и я в очередной раз желаю всем вам. Любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
2: Весь июль выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
4: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Лето, солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен, ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен, значит, можно купить больше.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Продолжается наша футбольная киноколлекция, и сегодняшний фильм, который хочу порекомендовать на вечер, рассказывает не о профессионалах, а о том, как ими в будущем становятся. Фильм называется «Коробка». Не исключено, что многие его видели, а повторного просмотра, безусловно, заслуживает. Напомню, в фильме рассказывается о четырех друзьях. Они молоды и увлечены уличным футболом. Самый крутой из них Костя, а его девушка Настя считает, что он должен попробовать себя в профессиональной футбольной команде. Но для Кости уличный футбол – это его жизнь, а футбольная коробка – второй дом, где играют только друзья и только свои. После чего начинается некое противостояние с чужой компанией. И еще раз, друзья мои, повторюсь. Я человек неравнодушный к футболу, но тем не менее мало что в нем понимающий. Но вот этот фильм заставил меня позабыть о реальности. Прекрасная актерская игра, динамичный монтаж, заводящие саундтреки, ну и, конечно же, финал, который пробудит, я уверен, в каждом из вас самое светлое качество. Кино на вечер. Коробка. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Вот этот парень, о котором следующая история, наверняка уже прочитал новость о том, что готовится новая экранизация или ремейк фильма под названием «Кошмар на улице Вязов». Однако пародировал он другого персонажа. Впрочем, давайте по порядку. Любитель фильмов ужасов перепугал жителей бразильского города, выйдя ночью на улицу в весьма эксцентричном костюме. Он надел длинный черный плащ, широкополую шляпу, маску и перчатки с огромными когтями. Но это был не Фредди Крюгер. Дело в том, что этот человек хотел отдать дань уважения другому любимому фильму ужасов «Джиперс Криперс». Ну, наверняка многие смотрели. И нарядился монстром вот именно из этого фильма. Случайные очевидцы, которых пугал шутник, фильм не смотрели. Так что приняли жуткого прохожего за оборотня, а заодно и пожаловались в полицию. Дескать, посмотрите, нечто паранормальное прогуливается по улицам нашего городка. Джиперса Криперса задержали. Им оказался местный электрик, и хотя мужчина изо всех сил старался донести мысль, что это была шутка, ему все-таки предъявили обвинение в нарушении общественного порядка. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

тебя уже тысячу лет. Я смогу, если хочешь.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Включай лето на всю громкость. «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Кукла Маша, не плачь.

это каждый день на радио «Ваня».

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать. Все такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Ник Роуз. Аста ла виста.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все!

0: Тишина. Солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
2: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: нужен еще.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня! Радио Ваня!

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.